0: Что ж полюбил бен за мир, он бен за право. Задом бен за банда, ты зичка. Бит остался в уле камера. Капитал с Украины, ты с Джека с Канада.
1: Ха-ха, Грейн, мах ты битан, брат.